0: 8 утра на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л, номер ТУ 29.00593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается облачная погода, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, температура воздуха до 13 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачно и до плюс 5, завтра в течение дня ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, ветер южный 3-4 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Радио 29, 107,4 FM.
3: Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: О чем говорят мужчины, останется только между ними. Ваш личный доктор, уролог-андролог медицинского центра Гиппократ. Запишитесь на прием по телефону 27 63 93 27 63 93 или на сайте гиппократ29.ру. Ждем вас в медицинском центре Гиппократ по адресу проспект Советских Космонавтов 180. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
2: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Хорошие новости от клиники Академия Здоровья. У нас новая услуга – цифровая флюорография, а также медицинские комиссии в кратчайшие сроки. Заключаем договоры с организациями. Клиника Академия Здоровья. Дзержинского, 7, корпус 4. Звоните 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста.
2: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлением права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Google-картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43 49 00.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

One ticket, please. Радио 29.

0: 9 утра на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л, номер ТУ 29.00593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Иногда нервная система дает сбой. Тогда помогут наши специалисты. Отделение неврологии медицинской клиники Академия здоровья. Опытные врачи, современные технологии, широкий спектр услуг. Академия здоровья. Дзержинского 7, корпус 4. Телефоны 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мачок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

Если не сумеешь, я помогу. Лишь одну преграду.

0: Радио 29. Для слушателей старше 16 лет. Реклама на Радио 29. 107,4 FM.
1: Да я говорю, купи вот эту и все.
2: Я сам решу.
1: Чего?

0: для тех, кто полон решимости. Большой выбор сайдинга и фасадных панелей. Все в «Стройторг». 47-92-55.
1: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43-49-00.
2: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежий, хранящий аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
3: Реклама на радио 29 107.4 FM.
4: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, жара и

Любимые мелодии на радио 29 107.4 FM.

0: 10 часов на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л номер ТУ-2900593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается облачная погода, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, температура воздуха до 13 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачно до плюс 5, завтра в течение дня ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, ветер южный 3-4 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Радио 29, 107,4 FM.
3: Радио 29, 107,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Красота требует нет не жертв, а внимательной и чуткой заботы о себе. Кожу называют зеркалом человеческого организма. Она защищает нас от вредных воздействий окружающего мира, но и сама нуждается в защите. Врачи-дерматологи клиники «Доктор Сорен» тактично и профессионально заботятся о красоте и здоровье ваших волос, ногтей и кожи на протяжении 20 лет. «Доктор Сорен» на Карельской, 37. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Авторынок на Московском, 25. Магазин «Мобил Экспресс».
3: Я слышу, я вижу, я говорю, я дышу. Это моя связь с миром. Берегите эту связь. Запишитесь на прием к доктору-офтальмологу, лору или фониатру в медицинский центр «Гиппократ» по телефону 27-63-93, 27-63-93 или на сайте гиппократ29.ру. Ждем вас в медицинском центре «Гиппократ» по адресу проспект Советских Космонавтов, 180. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Новострой Арсенал» поставит профильный металл. Найдете все, что вы хотели. Металлочерепица, профлист и сэндвич-панели. Компания «Новострой Арсенал». Официальный представитель завода «Металлпрофиль». Металлочерепица, профнастил, сайдинг, водосток, сэндвич-панели. Все для кровли, фасада и утепления. «Новострой Арсенал». Новодвинск, Декабристов 11. Телефон 5-80-80.
5: Ваши ножки и ногти нуждаются в специальном уходе? Рады предложить вам педикюр любой сложности. От подолога с медицинским образованием. Заботливые ручки Кремлевой Ксении Валерьевны тщательно и аккуратно приведут стопы и ногти в полный порядок. Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске. 490708.
6: Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Смотри, жена, весна пришла.
8: Пора уже садить рассаду. Сад красивый хочется.
7: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
8: Это же нам придется все магазины изъездить.
7: Зачем? У нас же есть «Муравей». Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
8: Тогда поехали скорее.
7: «Муравей». От идеи к воплощению. Легко.
9: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
10: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект, 45.
11: В летнем жара. Ресторан «Летний сад». Европейская и кавказская кухни. Живой звук, танцевальные хиты и развлекательная программа. Ароматно, вкусно, весело. Ресторан «Летний сад». Обводный 6. Телефон 400707.
12: 18+.
0: Реклама на радио 29. 107.4 FM.
13: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Внимание! Снижение цен на гибкую черепицу «Технониколь Шинглас». Большой выбор дизайнерских решений в наличии и под заказ. Успевайте приобрести кровлю по выгодным ценам в компании «Севстройторг». 470672. 470672.
2: Весна. Время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник». Здоровье по доступной цене.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жизнь в удовольствие. Возможно. Доктор медицинских наук Александр Шептелей приглашает на комплексное обследование в медицинскую клинику «Академия здоровья». Диагностика лечения простатитов, аденом, циститов, венерических заболеваний, удаление вросшего ногтя, папиллом, бородавок. «Академия здоровья». Дзержинского, 7, корпус 4. Звоните 43-96-96 и 43-97-97. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мачок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
6: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
7: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 47-99-49.
8: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая, такси-бизнес по цене эконома или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
9: Услуги оказывает Пауэрлостелеком. Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции по 1 июля 2026 года.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
1: Это Сосновый лай.
0: Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи. Ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля. Ароматная баранина, треска в пороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий, 133, строение 3, 18+.
3: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43 47 47.
4: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
6: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: 11 часов на радио 29.
1: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается облачная погода, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, температура воздуха до 13 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачный до плюс 5, завтра в течение дня ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, ветер южный 3-4 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Радио 29, 107 и 4 FM.
2: Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Мобил Экспресс – это удобный шиномонтаж на Московском 25. Телефон 43 47 47.
2: Вены и сосудистая сеточка на ногах? Лечение варикозной болезни современными методами. Хирург Шаманина Елена Сергеевна – доктор, который любит и знает свою профессию более 30 лет. Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43 49 00. 43 49 00.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый район. Достройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи. Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект 45.
2: Она приходит неожиданно. Она меняет твои планы. Она хочет остаться с тобой. Головная боль. Помочь избавиться от нее может врач-невролог, цефалголог университетской клиники. Кабинет лечения головной боли. Запись по телефону 203-003. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Чтобы чувствовать себя уверенно на дороге, вы должны убедиться, что мотор вашего авто работает безупречно. Чтобы чувствовать себя уверенно по жизни, вы должны убедиться, что ваше сердце работает без перебоев. Консультация врача-кардиолога, УЗИ сердца, холтер, СМАТ в многопрофильной клинике «Доктор Сорен» на Карельской, 37. 20 лет ежедневно заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Консервы «Индилайт» 325 грамм, 139,90. Творог «Устьянский» 300 грамм, 89,90. С «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях. 2026 год.
5: Реклама. На радио 29. 107,4 FM.
6: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Сеня, запомни три главные заповеди: кровля, сайдинг, водостоки. Эта песня вам поможет в жизни преуспеть.
2: Во

0: 34-33. Авторынок на Московском 25. Магазин Mobile Express.
1: Ревматизм, артрит, артроз. Где лечить? Возник вопрос. Врач помочь вам будет рад. В нашем центре Гиппократ. К ревматологу спешите и суставы излечите. Для здоровья нет преград. Позвоните в Гиппократ. Запишитесь на прием по телефону 276-393. Медицинский центр Гиппократ, проспект Советских Космонавтов, 180. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробная информация на сайте www.gippokrat29.ru.
2: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
3: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежие, хранящие аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
4: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 47-99-49.
5: Смотри, жена, весна пришла.
6: Пора уже садить рассаду. Сад красивый, хочется.
5: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
6: Это же нам придется все магазины изъездить.
5: Зачем? У нас же есть «Муравей». Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
6: Тогда поехали скорее.
5: «Муравей». От идеи к воплощению. Легко.
7: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий, 133, строение 3, 18+.
8: Реклама на радио 29, 107.4 FM.
9: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33 18+.
2: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник» – здоровье по доступной цене.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жизнь в удовольствие возможна. Доктор медицинских наук Александр Шептелей приглашает на комплексное обследование в медицинскую клинику «Академия здоровья». Диагностика лечения простатитов, аденом, циститов, венерических заболеваний, удаление вросшего ногтя, папиллом, бородавок. Академия здоровья. Дзержинского 7, корпус 4. Звоните 43-96-96 и 43-97-97. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мясо жарится, рыба румянится, овощи режутся. В ресторане «Маяк» вас ждет наслаждение вкусом. А еще приятные цены и невероятные виды на реку. Вы все еще думаете, где отдохнуть? Приходите в «Маяк». Набережная Северной Двины, 71, корпус 1. Телефон 47-77-70.
6: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая, такси-бизнес по цене эконома или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
7: Услуги оказывает «Пауэрос Телеком». Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции по 1 июля 2026 года.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый район. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вы знаете, где живут лисы? Загляните всей семьей в семейную клинику. Здесь повсюду их следы. В платном отделении прием ведут детские врачи-специалисты. Лес далеко. Семейная клиника рядом. Галушина, 16, телефон 200-003.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43-47-47.
5: Реклама. На радио 29. 107,4 FM.
6: Телефон отдела рекламы 65-79-80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Мобил Экспресс – это удобный шиномонтаж на Московском 25. Телефон 43 47 47. Открытый

0: 23.0+.
1: Вот это дом! Современная кровля, новый водосток, утепленный, не протечет 100 лет.
2: Постучи по дереву.
1: По металлочерепице.
3: Компания «Новострой Арсенал». Официальный представитель завода «Металлпрофиль». Металлочерепица, профнастил, сайдинг, водосток. Все для кровли, фасада и утепления дома.
4: Новодвинск, Декабристов 11. Телефон 5-80-80. 5-80-80.
5: Решение гинекологических проблем, в том числе оперативное, с применением эндоскопии. Николичев Дмитрий Вячеславович, победитель конкурса молодых специалистов, хирургов-гинекологов России.
6: Сомневаетесь, еще куда обратиться?
7: Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43-49-00.
10: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега выгодно» вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
11: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 47-99-49.
12: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
13: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект, 45.
14: «Разве здоровье не чудо?» – спрашивал Антон Павлович Чехов. Чудо, которое нужно беречь, добавим мы. Сохранить здоровье позвоночника и суставов поможет мануальный терапевт с многолетней практикой в клинике «Доктор Сорен». Бережно, надежно, профессионально. Многопрофильная клиника «Доктор Сорен» на Карельской, 37. 20 лет ежедневно заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Сыр российский «Сыробогатов» 125 грамм 119,90. Салфетки «Эконом» 20 штук 199,90. «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях, 2026 год.
16: Реклама на радио 29. 107,4 FM.
17: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

Капитан.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33 18+.
2: Мы дорожим вашим здоровьем и вашим временем. Проведение медицинских комиссий в отделении центра «Гиппократ» быстро, профессионально, удобно для вас. Не теряйте ценное, берегите время, нервы и здоровье. Ваш «Гиппократ», Советских космонавтов 180, телефон 276393, 276393. Ждем вас в медицинском центре «Гиппократ» по адресу проспект Советских космонавтов 180.
3: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мочок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский», улица Поморская, 5, третий этаж, резерв 20-18-58.
5: Эй, товарищ, строитель и дачник, хочешь хороший забор и кровлю? Знай, качество превыше! Тонкий металл не покупай! Новострой Арсенал, дилер завода «Металл Профиль». Все для кровли, фасада и утепления. Строить с нами выгодно и надежно.
6: Новодвинск, Декабристов 11, 818-52-5-80-80.
7: Мясо жарится, рыба румянится, овощи режутся. В ресторане «Маяк» вас ждет наслаждение вкусом, а еще приятные цены и невероятные виды на реку. Вы все еще думаете, где отдохнуть? Приходите в «Маяк». Набережная Северной Двины, 71, корпус 1, телефон 47-77-70.
8: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43-49-00. 43-49-00.
9: Это не новый хайп, это сосновый лайк. Пока не сделал свайп, запомни этот слайд.
10: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
9: Это сосновый лайк.
10: Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи. Ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля. Ароматная баранина. Треска в твороге. Форель на мангале. И многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь. Круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий, 133. Строение 3. 18+.
12: Проблемы с зубами, конечно, можно тщательно скрывать. Но ведь когда-то вы захотите улыбнуться. Не сдерживайте себя. Стоматолог-ортопед подарит вам улыбку вашей мечты. Улыбайтесь чаще. Отделение стоматологии университетской клиники. Телефон 203-003.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио 29. 107.4 FM.
8: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: Радио 29.
1: Our pursuit of love is 100 and more.

0: адресу Роза Люксембург, 23 0+.
1: Хорошие новости от клиники Академия Здоровья. У нас новая услуга – цифровая флюорография, а также медицинские комиссии в кратчайшие сроки. Заключаем договоры с организациями. Клиника Академия Здоровья. Дзержинского, 7, корпус 4. Звоните 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста.
2: Ваши ножки и ногти нуждаются в специальном уходе? Рады предложить вам педикюр любой сложности от подолога с медицинским образованием. Заботливые ручки Кремлевой Ксении Валерьевны тщательно и аккуратно приведут стопы и ногти в полный порядок. Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 49 07 08.
3: Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. Мега выгодно вместе с «Мегой». Архангельск. Московский 25, корпус 3, Северодвинск, железнодорожная 37, 2026 год.
5: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая, такси-бизнес по цене эконома или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
6: Услуги оказывает Power Ростелеком. Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции – 1 июля 2026 года.
7: Смотри, жена, весна пришла.
8: Пора уже садить рассаду. Сад красивый хочется.
7: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
8: Это же нам придется все магазины изъездить.
7: Зачем? У нас же есть «Муравей». Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
8: Тогда поехали скорее.
7: «Муравей». От идеи к воплощению. Легко.
9: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
10: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект 45.
11: Планы на день. Закончить отчет, зайти в магазин. Но сначала все-таки записаться к неврологу. Ведь здоровье в приоритете. В клинике «Доктор Сорен» ведет прием врач-невролог с большим опытом работы. Вовремя начатое лечение – залог успешного выздоровления. Многопрофильная клиника «Доктор Сорен» на Карельской, 37. 20 лет. Ежедневно заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Авторынок на Московском, 25. Магазин «Мобил Экспресс».
13: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
14: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

the earth and makes them want to lose.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33 18+.
2: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43-49-00.
3: Ваше здоровье превыше всего. Медицинский центр «Гиппократ» предлагает услуги опытных урологов-андрологов, консультации и лечение мужского бесплодия, эректильной дисфункции и простатита, обследование и лечение воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин и женщин. Медицинский центр «Гиппократ», проспект Советских Космонавтов, 180, телефон 27-63-93. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 479949.
5: Шашлык, природа, отличная компания. Заезжайте в «Артпакет». Уголь, мангал, розжиг, решетки, посуда и все для комфортного отдыха уже ждут вас. «Артпакет». Собираем пикник легко и быстро. Все в «Артпакет» в торговых центрах «Триумф», «Полюс», «Нива» и на окружном шоссе. Количество товаров ограничено.
6: Врач назначил обследование, а вы боитесь боли? Обследование пищевода, желудка, кишечника в состоянии медикаментозного сна. Отделение видеоэндоскопии в университетской клинике. Звоните 203-003. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектные информации на сайте наш.дом.рф.
8: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43-47-47.
0: Реклама на радио 29. 107.4 FM.
2: Телефон отдела рекламы 65-79-80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Иногда нервная система дает сбой. Тогда помогут наши специалисты. Отделение неврологии медицинской клиники Академия здоровья. Опытные врачи, современные технологии, широкий спектр услуг. Академия здоровья. Дзержинского 7, корпус 4. Телефоны 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри, жена, весна пришла.
3: Пора уже садить рассаду. Сад красивый хочется.
2: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
3: Это же нам придется все магазины изъездить.
2: Зачем? У нас же есть муравей. Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
3: Тогда поехали скорее.
2: Муравей. От идеи к воплощению. Легко.
4: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежие, хранящие аромат моря, живые моллюски и устрицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
5: Что-то ничего нового.
6: А у меня отличная новость. В центре МРТ и КТ-диагностики на Карельской 37 социальная акция. Пенсионерам и предпенсионерам, инвалидам всех групп, многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей скидка 10%.
5: Приятно, что есть те, кто заботится о нас.
6: Центр МРТ и КТ-диагностики на Карельской 37. Подробности акции в клинике. Акция действует до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
7: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: 15 часов на Радио 29.
1: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается облачная погода, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, температура воздуха до 13 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачный до плюс 5, завтра в течение дня ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, ветер южный 3-4 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Радио 29, 107,4 FM.
2: Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29, 107.4 FM.
1: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43 47 47.
2: Юркомпания Юрнова. Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис Юрнова. Звоните 43 49 00. 43 49 00.
3: Жизнь в удовольствие возможна. Доктор медицинских наук Александр Шептелей приглашает на комплексное обследование в медицинскую клинику «Академия здоровья». Диагностика лечения простатитов, аденом, циститов, венерических заболеваний, удаление вросшего ногтя, папиллом, бородавок. «Академия здоровья». Дзержинского, 7, корпус 4. Звоните 43-96-96 и 43-97-97. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мясо жарится, рыба румянится, овощи режутся. В ресторане «Маяк» вас ждет наслаждение вкусом. А еще приятные цены и невероятные виды на реку. Вы все еще думаете, где отдохнуть? Приходите в «Маяк». Набережная Северной Двины, 71, корпус 1. Телефон 47-77-70.
5: Смотри, жена, весна пришла.
6: Пора уже садить рассаду. Сад красивый хочется.
5: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
6: Это же нам придется все магазины изъездить.
5: Зачем? У нас же есть «Муравей». Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
6: Тогда поехали скорее.
5: «Муравей». От идеи к воплощению. Легко.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
1: Это Сосновый
0: район. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи. Ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля. Ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика», Троицкий, 133, строение 3, 18+.
3: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи. Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект, 45.
4: Водительские медкомиссии в университетской клинике. Звоните 203-203. Легко, быстро, удобно, и вы опять за рулем.
5: Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на радио 29 107.4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107,4 FM.
1: Какую еще таите? У нас и здесь тепло.
2: Не замерзнет.

0: Утеплитель.
1: Севстройторг. Только качественные и безопасные утеплители. Тимми 23. Звони 47 92 55. 47 92 55.
2: Быть мамой – предназначение. Беречь себя ради близких – осознанный выбор. Запишитесь на прием к доктору-гинекологу в медицинский центр Гиппократ по телефону 27-63-93, 27-63-93 или на сайте гиппократ29.ру. Ждем вас в медицинском центре Гиппократ по адресу проспект Советских Космонавтов, 180. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эй, товарищ, строитель и дачник, хочешь хороший забор и кровлю? Знай, качество превыше. Тонкий металл не покупай. Новострой Арсенал, дилер завода Металл Профиль. Все для кровли, фасада и утепления. Строить с нами выгодно и надежно.
4: Новодвинск, Декабристов 11, 818-52-5-80-80.
5: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мачок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
6: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
7: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 47 99 49.
8: Кафе «Бар Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. «Бар Арктика». Троицкий 133, строение 3, 18+.
9: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Как говорил великий русский классик, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и душа, и мысли. В человеке все должно быть здорово. И сердце, и печень, и легкие. Ультразвуковая диагностика всех органов и систем, а также флюорография и маммография на современном оборудовании в многопрофильной клинике «Доктор Сорен» на Карельской, 37. 20 лет ежедневно заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Консервы «Индилайт» 325 грамм, 139,90. Творог «Устьянский» 300 грамм, 89,90. С «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях. 2026 год.
12: Мобил Экспресс – это удобный шиномонтаж на Московском 25. Телефон 43 47 47.
13: Реклама на радио 29. 107,4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: Радио 29.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Роза Люксембург 23.0+.
1: На дачу собрали мы все, что нам надо.
2: Одежду, продукты, лопату, рассаду.
3: И в сумке осталось немного местечка.
1: Зайдем в фармацию за дачной аптечкой.
4: Соберите аптечку дачника в аптеке «Фармация». С 1 по 31 мая 2026 года для держателей бонусных карт спазмолгон 20 таблеток 199 рублей. Панкреатин 60 таблеток 109 рублей.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Смотрится шикарно. То, о чем мечтал. Фасад безупречный. Новострой «Арсенал». Металлический сайдинг и профлист в покрытии «Экостиль». Имитация натурального дерева, камня и кирпича. Надежная защита от коррозии и безупречный внешний вид на долгие годы. Новострой «Арсенал». Новодвинск. Декабристов 11. 818-52-5-80-80.
7: Пересадка волос в клинике «Пульс». Многие хотят, но думают, что недоступно.
8: А цены вполне приемлемые.
7: Операция проводится пластическим хирургом под контролем врача-анестезиолога с использованием современной методики. Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43 49 00. 43 49 00.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый район. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи. Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект 45.
2: У каждого могут быть свои варианты облегчения боли. Но есть ли эти варианты? Не всегда под рукой. Университетская клиника. Лечение геморроя лазером. Быстрое решение для тех, кто терпит боль годами. Запись по телефону 203-003. 203-003.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама. На радио 29. 107,4 FM.
5: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29, 107,4 FM.
1: Да я говорю, купи вот эту и все.
2: Я сам решу.
1: Чего?

0: для тех, кто полон решимости. Большой выбор сайдинга и фасадных панелей. Все в «Стройторг». 47-92-55.
1: Фокусированная ударно-волновая терапия в медицинском центре «Гиппократ». Современное и эффективное лечение хронических болей, пяточной шпоры, тендинита, артроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Запись по телефону 27-63-93 или на сайте гиппократ29.ру. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
3: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 47-99-49.
4: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая, такси-бизнес по цене эконома или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
5: Услуги оказывает Пауэрлостелеком. Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции по 1 июля 2026 года.
6: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь. Круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий 133. Строение 3. 18+.
7: Необходимо пройти медкомиссию? Клиника «Доктор Сорен» предлагает широкий спектр медкомиссий для жителей города и всей Архангельской области. Медкомиссии для устройства на работу, для учебы, для ГИБДД, для плавсостава, для управления маломерными судами, санаторно-курортные карты для оздоровительного отдыха. А также приглашаем к сотрудничеству организации для проведения профосмотров сотрудников на индивидуальных условиях. «Доктор Сорен» на Карелии. Карельской 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Авторынок на Московском 25. Магазин «Мобил Экспресс». В летнем жара. Ресторан «Летний сад». Европейская и кавказская кухни. Живой звук, танцевальные хиты и развлекательная программа. Ароматно, вкусно, весело. Ресторан «Летний сад». Обводный 6. Телефон 400707.
9: 18+.
10: Реклама. На радио 29. 107.4 FM.
11: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: И лишь за совестью никто, никто. Лишь за совестью.
1: Радио 29.

Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33 18+.
2: Иногда нервная система дает сбой. Тогда помогут наши специалисты. Отделение неврологии медицинской клиники «Академия здоровья». Опытные врачи, современные технологии, широкий спектр услуг. «Академия здоровья», Дзержинского, 7, корпус 4. Телефоны 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск. Московский 25, корпус 3, Северодвинск, железнодорожная 37, 2026 год.
0: Реклама на радио 29, 107.4 FM.
4: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

Радио 29. Like the legend of the fiend.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29, 107,4 FM.
1: Да я говорю, купи вот эту и все.
2: Я сам решу.
1: Чего?

0: Для тех, кто полон решимости. Большой выбор сайдинга и фасадных панелей. Все в «Стройторг». 47-92-55.
1: Порой болеть – это нормально. Записаться на прием в день обращения – и это нормально. Получить лечение и больничный в одном месте – и это тоже нормально. Гиппократ. Советских космонавтов 180. Звоните 27-63-93. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43-49-00. 43-49-00.
3: Это не новый хайп, это сосновый лайк. Пока не сделал свайп, запомни этот слайд.
4: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
3: Это сосновый лай.
4: Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Георгий, прошу.
7: Что-то ничего нового.
8: А у меня отличная новость. В центре МРТ и КТ-диагностики на Карельской, 37, социальная акция. Пенсионерам и предпенсионерам, инвалидам всех групп, многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей скидка 10%.
9: Приятно, что есть те, кто заботится о нас.
8: Центр МРТ и КТ-диагностики на Карельской, 37. Подробности акции в клинике. Акция действует до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на радио 29 107.4 FM.
11: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мочок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
2: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Сыр российский «Сыробогатов» 125 грамм 119,90. Салфетки «Эконом» 20 штук 199,90. С «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях, 2026 год.
0: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Заботьтесь о здоровье своего сердца ради ваших близких. Вовремя обратитесь к кардиологу медицинского центра «Гиппократ», чтобы своевременно поставить диагноз и избежать опасных осложнений. Запишитесь на прием по телефону 276-393. С заботой о вашем здоровье. Медицинский центр «Гиппократ», проспект Советских Космонавтов, 180. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробная информация на сайте gippokrat29.ru.
2: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43 49 00. 43 49 00.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый вай. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65-79-80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежий, хранящий аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый Вайн. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи. Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект 45.
2: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежие, хранящие аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
3: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио 29, 107.4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание. Крошка моя, я по тебе скучаю, я.

не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня, да.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый Лай. Застройщик ООО «СС Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65-79-80.

Любимые мелодии на радио 29 107.4 FM.

0: радио 29.
1: Как-то раз прохладным утром на восходе дня узнаю, что леди счастье вдруг зовет меня. Приглашает срочно в гости, дабы наградить.

0: Радио 29.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

шабе.

Радио 29.

0: Радио 29.
1: Или мы будем? Или мы будем? Или мы будем? Или мы будем? Или мы будем? Или мы будем?

Yeah.

0: полночь на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л, номер ТУ 29.00593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио 29.

Радио 29 107.4 FM.

0: Радио 29 107.4 FM.
1: Билеты на Луну есть?
2: Регистрация и посадка на лунный рейс закончены.
1: Но мне очень надо.
2: Регистрация и посадка на лунный рейс закончены.
1: Ну ладно. Ну хоть куда-нибудь. Только чтоб сразу полететь.
2: Вопрос не помню. Куда вам надо?
1: Ну хотя бы на Уран.
2: Обратитесь в Академию наук. Места на Уран бронируются только для ученых.

Радио 29.

Радио 29 107.4 FM.